0: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Далее 6 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Ну что, огромнейший привет всем. Встречаем доброе праздничное утро субботы здесь в эфире Радиохит. 7.03 на наших студийных. Почему праздничное? Думаю, все знают. Сегодня день молодежи. И мы это, конечно, еще обсудим. Но пока что мы с вами просыпаемся. И самое главное, что нас волнует, это желание встать нормально с кровати, желательно с той ноги. И, конечно же, возможность двигаться дальше без особых затруднений. Потому что просыпаться, особенно по выходным, не всегда приятно, особенно в такое время. Ну что ж, мы поможем сделать это все намного ярче и лучше. Ну а вы оставайтесь, заряжайтесь энергией и танцуйте вместе с нами, так быстрее проснетесь. Альберт Прайд, Wild следом. Далее Митя Фомин, все будет хорошо.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 16, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 20. В ясном данную минуту также плюс 16, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, днем слабых термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 17. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну и, как правило, каждый новый день мы начинаем с того, что его планируем. Поэтому, чтобы планы были более грандиозными, поделюсь планами нашей чудной страны России. Россия планирует создать на Луне АЭС до 2036 года. Как сообщил Роскосмос, создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы проектов международного сотрудничества. Проект указа президента РФ опубликован сегодня на портале проектов нормативных правовых актов, так что, возможно, в скором времени мы с вами узнаем о таком чудесном открытии. И, конечно, мне кажется, это какой-то прям рывок в сторону космических технологий, что, конечно, хорошо и очень приятно, что именно это делает наша чудесная страна. А вы давайте брать пример. Как-никак, раз уж у нас такая успешная страна, нам тоже нужно не отставать. Планируем что-нибудь интересное и необычное на сегодня и украшаем каждый момент хорошей музыкой. Здесь на Смотри Радио. Впереди много хороших треков. Делайте громче. Смотри Радио.

Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент. Вот это реклама.

0: уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Да, сегодня точно следует быть ярче всех, но для этого, конечно, нужно для начала проснуться и подготовиться к новому дню. Мы это будем делать в новом часе непременно, а пока что хочется знать, кто вообще проснулся, поднялся и может вообще соображать и писать что-либо, потому что любопытно, конечно, сколько человек просыпается в субботу в 7 утра. Да, а почему бы и нет? Расскажите нам, когда вы проснулись, какой целью и как проходит ваше утро у нас на портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 в Максе или Телеграме. Ну а в следующем часе мы все расскажем, покажем на нашем канале Смотри Радио, ну и, конечно, продолжим вместе просыпаться под лучшие музыкальные мотивы здесь. Hugel, Mile Angel и Ultra Nate, Moving to the Sun. Далее следом Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 16, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 18. Днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент. Днем слабый термометр поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 17. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Еще раз огромнейший привет всем неспящим и тем, кто совсем недавно присоединился. Мы продолжаем пробуждаться и просыпаться. И здесь в эфире «Смотри радио», конечно же, с лучшими мотивами музыкальными, которые готовы вас поднять. И один из них вы слышали только что. Это были Джон Смит, The Vault и Джулия Чёрч с их треком «Shades of Blue». Переводится это вообще как «Оттенки голубого», но если переводить на английский, то это «Оттенки грусти», которых, надеюсь, сегодня не встретится. Хотя, конечно, настроение свое каждый самостоятельно определяет. Если хочется погрустить, ну давайте погрустим. Но все-таки мы больше за позитивный настрой сегодня, как-никак праздники. И, кстати говоря, в скором времени обсудим. Так что грустить слишком долго не собирайтесь. Лучше послушайте, что можно отметить и как провести этот день у нас в эфире в этом часе. Не переключайтесь, слушайте музыку дальше здесь в эфире Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня 27 июня, суббота, конечно же, 26-й год, и мы можем отметить много всего интересного. День молодежи России, думаю, очевидно, все уже знают, что именно в эту дату празднуется. Всех, конечно же, причастных поздравляем. Также день изобретателя рационализатора, день рыболовства, ох, ё-моё. Международный день ананаса, праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге. День записывания случайных мыслей, этим можно прямо сейчас заняться, мне кажется, утром будет продуктивно. Также день рождения банкомата. Ему 59 лет именно сегодня. День ёшкиного кота в Ёшкар-Оле. Также день белых ночей. В общем, красивые праздники сегодня, конечно, это уж точно. Всемирный день смурфиков. 15 лет празднику, юбилей поздравляем. Всемирный день промышленности. И дальше у нас Всемирный день микробиома, а также день амброзии. Ну а если мы обратимся к людям, к праздникам, которые в других странах, мы также можем отметить День лука в США, День решите пожениться, а также в США мне нравится, День независимости в Джибути, День журналиста в Венесуэле, коллег, конечно же, поздравляем, День цветения апельсина также отмечается в США, ну и там, в общем-то, много праздников, связанных с едой, вот есть День Шурина в Польше, и лето благодарения в США. Благодарим лето, оно у нас, правда, не особо хорошее касаемо погоды, если размышлять, но в целом все хорошо и зависит от нас. Ну а мы перейдем к именинникам. Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир празднуют свои именины именно в эту дату. Мы, конечно же, всех причастных поздравляем, желаем всего самого наилучшего, как сегодня, так и в последующие дни своей жизни. Ну и, конечно, продолжим украшать вашу жизнь хорошей музыкой, чтобы было по что праздновать. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее. Выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 18, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 22. В Ковындыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 17. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ожидать становится очень тяжко, потому что хочется получить все и сразу. Ну а мы с вами, чтобы хотя бы знали, чего ожидать, как раз-таки обсудим гороскоп на сегодня. И это будет сразу после следующего трека. А далее будет Артур Пирожков, алкоголичка, так что не забудьте зажечь и ожидайте гороскопа.
1: Смотри,

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 27 июня. Все так же на календаре. Пора бы обсудить то, чего от этого дня в целом ожидается. Ведь сегодня суббота, а значит, в этот выходной следует знать, что делать, а что не делать. И нам уже все советы звезды собрали, так что осталось их только сообщить вам в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Сегодня важнейший из ваших черт и самый необходимый станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести. На рассеянности и невнимание нынче допустить никак нельзя.
2: Телец.
1: Вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
2: Близнецы.
1: Вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
2: Рак.
1: Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
2: Лев.
1: Сегодня победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
2: Дева.
1: Избегайте всего неизвестного и в особенности незнакомцев. Сегодня великие шансы быть обиженным.
2: Весы.
1: Вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими. На это, согласитесь, скучновато.
2: Скорпион.
1: На вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
2: Стрелец.
1: Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
2: Козерог.
1: Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
2: Водолей.
1: Сегодня день необходимо посвятить активному отдыху, вечеру общения с людьми, которые понимают вас и которым понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха на препирательство сил уж точно не останется.
2: Рыбы.
1: Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных людей. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске. На Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале.

0: костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: выпустили гороскоп, не переживайте. Вы можете, во-первых, послушать его в 10 часов, там будет повторение. Ну или, если не будет возможности, вы можете прочитать его прямо сейчас. Для этого есть наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси, где мы публикуем все самое важное и необходимое, в том числе гороскопы и другие наши рубрики, чтобы вы могли, если что, ознакомиться именно там. Называются они «Смотри радио», ищутся очень быстро. И помимо всех этих рубрик и важной информации, конечно, там есть много всего любопытного, интересного и веселого, что может поднять ваше настроение рано утром, и не только. В общем, если вас интересует наша жизнерадийная или наши рубрики, непременно заходите, подписывайтесь и следите за нами, нам будет приятно. Ну и мы, конечно, подарим вам как много контента, так и много хорошей музыки далее. Муранди и Хелен, Save Me, следом, далее Holiday Boy, Ты не хотела, а потом поговорим с вами о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 20. В Ясном данную минуту также плюс 20, днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 17, как и вечером, днем ожидается плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: А вот и новый час, и 9.03 на студийных практически. Вот теперь точно 9.03, я могу спокойно это говорить. Да, мы до сих пор здесь в эфире Радио Хит, продолжаем просыпаться, подниматься, делать зарядку, пить водички, завтрак делать, возможно, уже пора, потому что просыпаются даже не ранние пташки, а абсолютно все. Время уже достаточно не раннее, я думаю, пора бы нам потихонечку подниматься, чтобы хватило времени на все про все на этот день. Как-никак, сегодня он должен быть однозначно насыщенным. Нужно только придумать, чем его наполнить. И пока вы придумываете, мы, конечно же, подбираем хорошее музыкальное сопровождение. Будган Медведи, Broken Heart впереди. Следом Рим, Цунами.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».

0: Бутик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает

0: партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин оригинальной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
1: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 20. В Ясном данную минуту плюс 20. Также днем температура поднимется до плюс 24, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 19. А в Оренбурге сейчас плюс 17, как и вечером, днем плюс 21 ожидается. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Мне кажется, вне зависимости от возраста и пола людей, есть такая история, что когда вы дружите, вы любите друг друга подкалывать. Ну, иногда, ну, хотя бы немножечко. И иногда такие приколы выходят на новый уровень, набирают миллионы просмотров, а потом я рассказываю это вам в эфире. В общем, один из таких приколов – это билет самолета. Да, парень распечатал своему приятелю гигантский посадочный талон и завирусился в рилсах. За сутки ролик набрал 2,5 миллиона просмотров, а над ним уже успели подшутить, как и все, кто работал в аэропорту, так и все, кто в комментариях мог возможность написать. В общем, там были такие шутки, типа, могли бы уже и на билете долететь до места. Инструкция к лекарствам, это, возможно, вот такая же может быть. Или, может, что этот билет постелить и полежать на нем, пока ожидаете. В общем, вот такие вот приколы тоже существуют. Если куда-то своего друга везете и печатаете ему билеты, можете также прикольнуться, а почему бы и нет. Вот вам веселый совет. И не забудьте, кстати говоря, если будете шутить, с нами поделиться на нашем портале смотри.радио, а мы подарим музыку.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитета делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: настрой.
1: Смотри, радио.

продолжаем по-летнему веселиться. Даже если погода нам не дает почувствовать летний вайб, и настроение всегда может таким быть в любое время года, если, конечно, вы этого по-настоящему захотите. Но для этого также нужно иметь хорошую веселую компанию, потому что веселиться одному, конечно, можно, но мы люди социальные и вместе проводить время тоже любим. Так что, если у вас еще нет планов на этот день, вы можете прямо сейчас их простроить и написать самым важным дорогим людям, которых вы хотите видеть с вами сегодня и в целом. Вы можете это сделать также у нас в эфире «Смотри радио», если они нас смотрят или слушают. Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набирайте номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. И выбирайте сами, где писать, что написать. Я думаю, вы знаете лучше. Ну а мы подарим еще больше музыки для ваших развлечений. Элок и Лениум, то вы ему далее, следом поговорим о погоде.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 20, как и вечером. Днем ожидается плюс 25. В Ясном данную минуту также плюс 20. Днем температура поднимется до плюс 24. Вечером опустится до плюс 22. В Ландыке и Медногорске плюс 19 на данный момент. Вечером также. Днем столбы термометра поднимется до плюс 22. И в Оренбурге сейчас плюс 18. Днем плюс 21. Вечером плюс 17 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке Степном начался капитальный ремонт школы номер 88. Работы стартовали в июне. В планах полное обновление помещений, замена сетей, окон и дверей, установка систем безопасности и видеонаблюдения. Благоустроят также территорию и закупят новую мебель. Ремонт разбит на 13 этапов. Завершить все должны до 1 июля 2027 года. В Оренбурге 26-летняя женщина зарезала бывшего мужа. Пара разошлась, но во время застолья мужчина, с ее слов, начал приставать к ней. Она схватила нож и нанесла 6 ударов. Мужчина умер, а женщина попыталась скрыть следы. Труп позже нашел друг погибшего. Полицейские вычислили убийцу. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима. Владимир Путин подписал закон, ограничивающий число банковских карт. Не больше 20 на человека во всех банках. Уже выпущенные карты изымать не будут, но и новые не выдадут, если лимит исчерпан. Также вводится 6-часовой период охлаждения для подозрительных переводов. Банк сможет приостановить операцию, если получит данные о мошенничестве или найдет вредоносную программу на устройстве клиента. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки. 100 тенге 15 рублей 53 копейки. Юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось и ты
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: А на Урале тем временем уже 10:05, а значит, все, не отвяжитесь. Пора потихоньку подниматься абсолютно всем, потому что нам нужно приготовиться, во-первых, ко дню, расположить все планы, все распланировать, как-никак сегодня выходной, и можно себе позволить развлечься. А чтобы себе это позволить, нужно знать, где и как развлекаться. Для этого, конечно, Радиохит вам также протянет руку помощи и расскажет, что можно отметить и как ожидать провождения этого дня, но это все потом, все в течение этого часа, и все это дело будет украшено, конечно же, вашей любимой музыкой. Феликс Джейн, Каскейда, Бой и Тюрны встретят вас далее. Следом «Елка прочь», а потом обсудим, что можно отметить.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня мы больше обсуждаем, что можно в этот день отпраздновать. И сегодня, да, главный праздник какой? Конечно, День молодежи России. Всех поздравляем, причастных, конечно, себя в том числе поздравлю. Ну и, конечно, будем с вами отмечать здесь же в эфире Радио Хит. Далее День рыболовства. Можно отметить и День изобретателя и рационализатора. Международный День ананаса. Также именно в эту дату. День записывания случайных мыслей. Можете этим прямо сейчас заняться. Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Красивое событие. Можете посмотреть. Следом День белых ночей тоже ассоциируется сразу с Санкт-Петербургом. День ёшкиного кота в Ёшкар-Але. 15 лет празднику с юбилеем. День рождения банкомата. 59 лет ему исполнилось. Именно в эту дату. День также микро-малых и средних предприятий. Всемирный день работников промышленности. Всемирный день смурфиков. И у него тоже юбилей. 15 лет ему исполнилось сегодня. Всемирный день микробиома. Но дальше уже какие-то скучные праздники. Давайте посмотрим, что в других странах можно отметить. День кофе в Колумбии, 99 лет, уже неплохая такая дата. День торта мороженого в США. День жимолости также в США. День смешанных рас, это в Бразилии такой праздник. День лука в США. День цветения апельсина в США. Вот я заметила, все праздники, связанные с какой-то едой, это все в США. Ну а мы перейдем к нашим именинникам. Именно сегодня у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая и Владимира. Всех причастных с праздником. Конечно, продолжим отмечать здесь, в эфире Радио Хит, а информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.
0: Реклама.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. О, Афина!
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

паузу в скором времени мы с вами прервем. А для чего? Ну, для того, чтобы подумать о том, чего ожидать уже сегодня. Мы обсудим гороскоп на радиохит и расскажем, что ждать каждому знаку зодиака. Ожидайте вы, встречайте следующий трек.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Какая дата сегодня, я думаю, вы уже знаете. 27 июня. Важнее то, что сегодня суббота и много хороших праздников. И как же можно их провести, мы узнаем, руководствуясь советами от звезд в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Послушаем.
2: Овен.
1: Сегодня важнейшей из ваших черт и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести. Рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
2: Телец.
1: Вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
2: Близнецы.
1: Вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим и не скрывайте от них своего знания.
2: Рак.
1: Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
2: Лев.
1: Победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться, а вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
2: Дева.
1: Избегайте всего неизведанного, и в особенности незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
2: Весы.
1: Вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
2: Скорпион.
1: На вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
2: Стрелец.
1: Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
2: Козерог.
1: Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер общения с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха на препирательство сил уж точно не останется.
2: Рыбы.
1: Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Новое поступление в магазине Автоджаз на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1, антирадары, зеркало видеорегистратора, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: А это, кстати, верно подмечено. Да, рядом с родными, близкими и важными людьми, с которыми хорошо проводится время, оно, конечно, по-настоящему замедляется, потому что каждый момент начинаешь чувствовать, проживать и радоваться тому, что живешь на данный момент. Именно поэтому, конечно, нужно ценить людей, которые вокруг вас находятся, и ни в коем случае не упускать моменты и возможности с ними общаться, потому что никто не знает, что будет потом, но мы знаем, что сейчас можем позволить себе с ними провести время, пообщаться или созвониться, это уже выбирать вам. Вы можете даже их неожиданно порадовать у нас в эфире «Смотри радио» каким-то приятным сообщением, может быть, поздравлением. Как-никак праздников сегодня много, вы точно найдете с чем поздравить. Ну или чем-то важным вы тоже можете здесь поделиться. Можно это все сделать также на портале «Смотри.радио», либо по номеру 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максире Телеграме. Действуйте, ничего не бойтесь, а мы продолжим мотивировать вас музыкой. Пакеты «Алавинон» далее, следом небольшая рекламная пауза.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня. Парк строителей – превратиться в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск

0: На Урале 11 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске начались аукционы на земельные участки, переданные муниципалитету после паводка 2024 года. 4 лота на улице Луначарского в Старом Городе выставлены на торги. Они переданы в обмен на жилищные сертификаты. Победители смогут арендовать участки на 20 лет и выкупить их после строительства. Начальная цена аренды от 26 тысяч до 49 в год. Льготные категории – это инвалиды и пенсионеры – могут приобрести землю за 5%, остальные – за 60% от кадастровой стоимости. На одной из автозаправочных станций Гая местные жители решили основательно пополнить запасы топлива. Бензин он заливал сразу в несколько металлических бочек. По словам очевидцев, подобная ситуация в городе далеко не единичная. Все больше автомобилистов предпочитают покупать топливо впрок, опасаясь дальнейшего роста цен. После очередного подорожания бензина многие водители стараются сделать запас, рассчитывая таким образом сэкономить. Владимир Путин поручил организовать в школах просмотр фильмов из списка 100 лучших российских и советских картин. После сеансов их будут обсуждать с учетом тем, которые ученики проходят на уроках. Поручение дано по итогам заседания Президентского совета по культуре. За его выполнение отвечают Минпросвещение и региональные власти. Первый доклад должны предоставить до 1 сентября. Затем отчетность будет ежегодной. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки. 100 тенге 15 рублей 53 копейки. Юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Финальный час этого утра мы с вами открываем здесь, в эфире Радио Хит. Прямо по курсу у нас новый день, субботний, праздничный, поэтому, конечно, пора бы уже подниматься. Надеюсь, вы встали с той ноги. Да даже если не с той, все равно с Радио Хит это не имеет никакого значения, потому что в целом нужно верить поговорке, только когда они несут что-нибудь хорошее. В плохое лучше не верить, да и тем более о плохом лучше не думать. Давайте думать о хорошем здесь вместе, веселиться и радоваться этому выходному как следует. Делать это мы будем под лучшие музыкальные мотивы, чтобы чувствовать себя как в фильме. Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places, начнут эту атмосферу, следом ее продолжит А-студио Fashion Girl.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
2: Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: И все-таки, я считаю, именно летом хочется куда-то непременно отправиться путешествовать, потому что все настроение, погода, атмосфера говорят нам о том, что нужно куда-то непременно смотаться и отдохнуть. Именно поэтому вам следующая новость подлетает. Полный безвиз между Россией и Филиппинами может появиться уже скоро. Авиакомпании прорабатывают прямое сообщение между странами. Дан, самыми приоритетными местами для отдыха станут острова Баракай и Эль-Нида. Сейчас безвизовый въезд в страну разрешен до 30 дней. Но после отмены туристы смогут чилить там намного-намного дольше. Так что, если вдруг вам было интересно эта страна, то в скором времени, возможно, у вас появится возможность туда направиться, причем сразу же из России. Очень любопытно, как только это все появится, конечно, расскажу. Пока что все только по воде мелом написано. Но непременно, чтобы это услышать, продолжайте слушать нас и получать удовольствие от лучших треков. Бенделиум в Исланд. Далее следом Мадонны и Сабрины Карпентер. Bring Your Love. Встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Который год на радость детворе. Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом. Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86, и Джангильдина 20/7. Богат

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы.

Итак, это утро подходит к концу, а значит, в скором времени наступит отличный день. Его, кстати говоря, откроет наша музыкальная подборка. Она особенная, о ней чуть позже вам расскажу. А пока что сообщаю о том, что этим днем вы можете порадовать огромное количество людей. И для этого не обязательно выбирать конкретные контакты и писать каждому отдельно. Можно просто открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929 и написать там, в Максиле или Телеграме, самые важные приятные слова для окружающих людей. Будь это наши радиосмотрители, ваши коллеги, ваша семья или еще кто-нибудь важный или кого хочется порадовать, вы можете все это сделать. И это все будет видно и приятно на протяжении долгого времени, что самое главное, чем, конечно, нельзя не порадовать людей, которым вы напишете. В общем, делаем добрые дела вместе с Радио Хит и делаем это, конечно же, под лучшие музыкальные мотивы. Дискотека «Авария», «Ванамур», «Кукла», далее, а потом немножко рекламы.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.

Non-Stop The Party. Pitbull исполняет прямо сейчас, и я полностью с ним согласна. Нет, наша вечеринка не заканчивается, она только начинается, или, быть может, к ней. И сейчас огромная подготовка происходит. В любом случае, да, утро подходит к концу, а значит, утренний ведущий тоже отправляется отдыхать, а вас и дальше будет ожидать нас Hit Music Chart вместе с Максом Мочаловым, который подарит вам треки, которые на этой неделе вам понравились больше всего. Встречайте, пока-пока.

0: Далее. Полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Ленинский суд Орска признал виновным мужчину, заказавшего наркотики через интернет. Он получил информацию о месте закладки, но был задержан полицией. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему 1.5 года условного лишения свободы и штраф в 30 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. 27 июня, в День молодежи, в Оренбургской области не продают алкоголь в розничных магазинах. Запрет не касается мест общественного питания. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрены штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Регулярные прогулки не полностью компенсируют вред от долгого сидения, как выяснилось после исследования. В нем участвовали более 15 тысяч человек, проходивших около 7,5 тысяч шагов в день, но сидящих почти 12 часов. Ходьба снижает риски заболеваний, но длительное отсутствие движения увеличивает риск ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки. 100 тенге 15 рублей 53 копейки. Юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Привет и хорошего настроения всем, кто на волне. С вами Макс Мочалов и самые горячие треки недели. Их мы вместе с вами отбирали на портале smotri.radio и на сайте urs.ru. И именно от вашего голоса зависело, попадет в нашу двадцатку лучших ваш трек или нет. И перед тем, как мы начнем, я напомню тройку лучших на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
2: На третьем месте были Hugo, L Mile Angel, Ultra Night и Move to the Sun. Вторую строчку занимали Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон, Самин, Тедвалд и Джулия Кранч с треком Shade.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Небольшой спойлер, к этим артистам мы еще сегодня вернемся. Но вот смогут ли они удержаться на вершине, узнаем чуть позже. А пока открываем нашу двадцатку лучших вместе с Тедди Суимсом и треком «Мистер Ноу Ит Олл».
2: 20 место.

0: Hit Music Chart.
1: Коли Флейм с треком «Тону» вновь сумел вернуть себе признание наших слушателей, которые и возвращают его в наш топ. После недельного отсутствия он залетает на 19 место. Ну а далее наше путешествие продолжится вместе с Offenbach. Их трек показывает всем нам, что неважно, как далеко находится наша цель, всегда можно получить пользу и море удовольствия от самого пути. Так что давайте насладимся движением и треком «Miles Away».
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Егор Крид и Артик и Асти с треком «Карма» вновь отвернулись от первого места и шагнули назад, переместившись с 16 на 17 место. Так и гляди, скоро вообще вылетит. И чтобы поправить им и себе карму, не забудьте поддержать своими голосами ваши любимые треки. На портале smotri.radio во вкладке «Музыкальный хит-парад» ждем вашей активности и танцуем дальше под ритмы от Софи Энзао, Мадизма и Роберта Майлза. Трек «Хаутея» далее.
2: 16.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Airbox и Grizzland, ну а далее в эфире радио Хит Смотри Радио, рекламная интеграция.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
10: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
11: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотрите премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
12: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: подробности на smotri.radio.
1: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
2: Хит Мьюзик Чарт.
1: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
0: Категория 12+.
3: Распространяем во всех направлениях лучи добра и позитива в прямом эфире Радио Хит Смотри Радио. И делаем это под 20 лучших треков недели. И мы уже добрались до 14 места. На этой отметке у нас коллаборация от Боба Синклера и Гейжи, у которых есть отличное предложение для всех, кто устал от серых будней и готов тусить на протяжении всех выходных. Хит I Can Wait точно поможет вам поймать нужный настрой. И в нашем топе он 14-м месте.
2: 14-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Гимн диких туз и эмоций от Альберта Брайта мы только что слушали на 13 месте. Ну а если вас не зацепил трек Wild, то вам нужно настроиться получше и понять, что вам приносит удовольствие. И тогда день засияет совсем другими красками. Ведь если вы счастливы, то вам и не нужно париться по пустякам. Мы же совсем не эгоисты и всегда готовы поделиться с вами всем, что имеем. Тем более вы нам с этим помогли собственноручно. Помогли собрать наш топ и конкретно помогли Айсгер, Герт и Зиверт их банку занять 12-е место. 12-е место.

0: Music Chart.
1: Анна, Настя, Дима Билан с эпилогом на этой неделе смогли вновь привлечь внимание наших слушателей, что и помогло им взмыть вверх в нашем топе. С 14-го они перемещаются на 11-е место. И мы уже давным-давно перешли к основному сюжету и накал страстей гасить не собираемся. А эпилог Анны, Насти, Димы Билана оставим позади. Ведь, чтобы вписать себя в историю этого дня, нам нужно постараться. Давайте это сделаем под саундтрек, который мы для вас подобрали. И далее услышим Ибона и его Hollow.
0: 10.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Джон Саммит, The Vault и Julia Crunch с треком Shades of Blue. Ну а продолжим мы наш хит-парад после рекламной интеграции.
2: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
4: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай, выгодно покупай.
5: Нужен автобетон насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
6: О, Афина. Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты, музыкальный чемпион этого

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы». Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Что бы ни происходило в нашем чарте, это всегда здорово. Но есть один маленький моментик, который может слегка, так совсем немножко, кого-то дорастроить. И сейчас мы с ним, а точнее с ними, разберемся. Я говорю о тех, кто выбыл на этой неделе и не хватило ваших голосов. Дмитрий Вегас, Дэвид

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, к ним на помощь вы всегда можете прийти на нашем портале smotri.radio. Ну а мы продолжим с теми, кому вы очень помогли на этой неделе. И на восьмое место наши слушатели помогли взлететь Фениксу и Бервульф.
2: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Целая плеяда артистов соединили свои умения и создали трек «Шаде», который мы служили только что. К его созданию приложили свои творческие лапки «Баиндия», «Хвост Иксно» и «Голос Мота». И действительно получилось хорошо. Хотя такой длинный список приятных таких милашек и может немножечко кого-то отпугнуть. Но это сыграло им только в пользу. Так что мы двигаемся дальше и тут ловим еще парочку классных артистов. Sony for Dare и D.O.D. Think About Us далее.
0: Шестое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Прославляет солнце в душе и в нашем эфире продолжают Hugel, LMAL, Angel и Ultra Night. Move to the Sun не смогли удержаться на нашей вершине и с третьего места скатились на пятое. Но если вы тоже хотите сменить обстановочку вокруг вас, всегда это можно сделать через окно под названием «Смотри радио», где мы открываем для вас целый мир и озвучиваем лучшими треками. Кстати, о них Мия Бойко уже далее. Ее экспонат останавливается в шаге от вершины.
2: Четвертое место.

0: дома. Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Продолжаем разбираться, кто тут самый любимый музыкант и кого вы хотите чаще слушать в нашем эфире. С вами Макс Мочалов, и впереди нас ждут три самых популярных трека этой недели. И во всех этих трех есть один творец, который впервые за историю хит-мюзик-чарта займет все три главных места нашего топа. И зовут его Алок. И на третьем месте он расположился вместе с Халидом и треком «Dive Into Me».
1: Третье место. Прорыв недели.

0: Music Chart.
1: И снова ура Алоку. Вот красавчик, как играючи он завладел умами и ушами наших телеслушателей, что они выбрали из всех возможных треков нашего топа все три, где он принимал участие, и поставили их на первые три места. Браво, маэстро! И свою гениальность он сейчас докажет вместе с Illenium. И их трек To The Moon занимает первое место. Ура, ура!
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это была 20-ка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решаете только вы. Так что не забудьте голосовать за любимчиков на нашем портале смотри.радио и на главном сайте города orsk.ru. Ну а все выпуски ищите в нашей группе.
0: Смотри радио. На Урале 13 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. 27 июня в парке строителей в Орске пройдет большой городской праздник, посвященный Дню молодежи. Для гостей подготовили насыщенную программу с интерактивными площадками, творческими мастер-классами, концертами, спортивными и развлекательными активностями. Площадки начнут работать уже в 16:00, а концертная программа в 19:00. За сутки в Оренбургской области произошло 3 пожара. Из них 2 возгорания носили техногенный характер, еще один – ландшафтный. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 10 гектаров. Пострадавших в результате происшествий нет. Также пожарно-спасательные подразделения не привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Параллельно продолжаются поиски предположительно утонувшего мужчины на реке Урал в Оренбургском районе. С 1 июля в России изменится правило оформления больничных и детских пособий. Социальный фонд будет сам запрашивать необходимые данные из индивидуального лицевого счета работника. К работодателю фонд обратится только при отсутствии или уточнении информации. Это сократит необходимость сбора справок и нагрузку на бухгалтерии. Электронный больничный позволит получить пособие в течение 10 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, всем огромнейший привет. Настя Центр вновь с тобой на связи сегодня. Этот день продолжаем, естественно. Выходные у нас впереди, так еще и праздник, друзья. День молодежи отмечается сегодня. Так что всех мы причастных поздравляем. Да и знаете, даже если вы уже давно вышли за пределы этого возраста, то все равно можно отметить этот замечательный праздник, это событие. Ведь в душе важно оставаться всегда молодым, здоровым, свежим, бодрым и готовым на все авантюры. Так что подключайся и оставайся с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк». Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: конечно, здорово, когда все может получиться само собой, но, знаете, иногда все-таки в жизни, ну, как-то следует потрудиться для того, чтобы это получилось. Так что, вот, если вы сейчас на работе, в выходной день, то мы с вами, друзья, мы держим за вас кулачки, делаем все возможное, чтобы ваше настроение было прекрасным. Те, кто отдыхает, наслаждаются моментом сегодня, праздником, ну, мы за вас безумно рады, честно, от чистого сердца, друзья. Так что отдыхайте, наслаждайтесь, заряжайтесь позитивом, естественно, с любимой радиоволной. Мы же будем продолжать дальше в том же духе, ну и, конечно, будем прилагать усилия, ведь не всегда все получается само собой, как я уже сказала, будем хотя бы создавать вокруг себя хорошую атмосферу. Но это, как-никак, уже большая работа, так что давайте в том же духе продолжать.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает

Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив. Точнее, мы дарим вам позитив, а вы уже, в свою очередь, конечно, по желанию, пишите нам или не пишите свои сообщения, приветы. Мы, конечно, были бы рады, если бы вы написали, так что давайте-ка скорее. Очень ждем. Ну вот хочу передать привет Сергею.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в кувандах на Ленина 150А.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина 140. Орск, Краматорская 35Б. Новотроицк, улица Советская 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске за 10 миллионов рублей ищут подрядчика на отлов бездомных животных. Прошлый конкурс не состоялся, желающих не было. В обязанности войдут отлов, осмотр у ветеринара, вакцинация от бешенства, чипирование и стерилизация. Подрядчик обязан сам ежедневно патрулировать улицы. Вся работа под обязательную видеозапись. Архивы хранят минимум год. Волонтеры помогают жителям Бугуруслана после ливней. Убирают завалы, вывозят мусор, доставляют гуманитарную помощь и работают по заявкам пострадавших. Вода постепенно сходит. Потопленными остаются 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. Уже вывезли крупногабаритный мусор с 30 частных домов. Особое внимание уделяют многодетным семьям, участникам СВО и пожилым людям. Аналитики зафиксировали рост стоимости ремонта квартир на 5-6% с начала года. Причины – подорожание строительных материалов, логистики и энергоресурсов. Стоимость материалов увеличилась в среднем на 5%. Услуги дизайнеров подорожали на 40%, а дефицит недорогих бригад и высокий спрос привели к росту стоимости отделочных работ, особенно в комфорт-классе. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит на наших студийных 14.05. И мы открываем новый час, естественно, с хорошей музыкой. Здесь у нас Тиесто отметился только что, так что мы насладились его треками. Теперь продолжим в том же духе далее. Впереди у нас также множество хороших композиций, под которые можно подвигаться, встретить лето. Ну и, естественно, не забыть о том, что сегодня праздник, и его можно отметить под лучшие хиты. Конечно, остаться с нами на лучшей волне. В эфире Радио Хит. Много всего интересного специально для тебя.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
7: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, самое важное и самое основное, что стоит усвоить, это то, что лето измеряется не градусами, а историями, которые в это лето свершились. Поэтому мы предоставляем вам хорошую музыку и треки, под которые вы эти истории можете свершать, чтобы они запомнились вам надолго. Чтобы при прослушивании тех самых треков в будущем у вас появлялась нотка ностальгии, и вы вспоминали именно эти события, которые пройдут этим летом. Так что давайте-ка, друзья, подключимся. Включайтесь к нам, но, естественно, раскрашивайте свою жизнь в самые яркие цвета и события. Не забывайте о том, что эти, кстати, события мы создаем также в эфире Радио Хит и за его пределами, но все-таки с Евразией вместе. Так что, друзья, сегодня в День молодежи не забываем подключаться и приходить на наши локации в 16:00 в Парке строителей. Так что ждем тебя еще и там.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современный автомобиль. Комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз». Орск, «Нефтяников 3».
0: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке «Строителей» на Дне молодежи «Радиохит Смотри Радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: рубрика «Орские колбасы». Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

ну что же, мы плавненько переходим к вашим приветам, поздравлениям и сообщениям. Конечно, зачитываем их сейчас. Здесь нам написали: поздравляю Варюшу с крещением. Очень сильно тебя люблю. Мы также присоединяемся к поздравлениям, естественно. Также зачитываем эту весточку. Ну и желаем всего самого прекрасного. Привет всему Оренбуржью. Поздравляю с Днем молодежи. Желаю добиться поставленных целей, чтобы на пути было меньше преград. И огромный привет моей любимке Александре и самой любимой девочке, доченьке Александре. Люблю вас безумно сильно. Замечательное сообщение, признание в любви в эфире мы просто обожаем. Очень приятно. И привет, Настя. Можешь поставить, пожалуйста, Зиверт трек «Газ». Да, делаем газ, друзья. Ставим трек, хорошо, сделаю. Так что делайте громче, слушайте, наслаждайтесь, а после немного о погоде расскажу. Чувствую.

0: Реклама.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске +25, вечером +20, в Оренбурге +19, вечером +18 градусов, в Ясном +23, вечером до +21, в Ковентуке и Медногорске +22, вечером +18. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке Степном начался капитальный ремонт школы номер 88. Работы стартовали в июне. В планах полное обновление помещений, замена сетей, окон и дверей, установка систем и безопасности и видеонаблюдения. Благоустроят также территорию и закупят новую мебель. Ремонт разбит на 13 этапов. Завершить все должны до 1 июля 2027 года. 27 июня в День молодежи в Оренбургской области не продают алкоголь в розничных магазинах. Запрет не касается мест общественного питания. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрены штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Главным астрономическим событием июля станет проявление на небе летне-осеннего треугольника. По словам специалистов, это астеризм, образованный звездами. Лучшее время для наблюдений с 23.11 вечера до 2 часов ночи. С помощью бинокля или любительского телескопа в июле также можно будет увидеть туманность кольцо, шаровое скопление М13 созвездия Геркулеса и галактику Андромеды. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит на студийных 15.05. Ну что, друзья, тот самый час, когда мы совсем скоро начнем обсуждать, какие праздники и события отмечают сегодня. Мы, конечно, не можем это обойти стороной, ведь мы такие события любим. Все, что касается праздников, мероприятий, каких-то вот отметить какое-то событие, это все мы, это все к нам. Ну и, конечно, музыки хорошей у нас предостаточно, мы скрасим эти праздники, уверена, понравится всем и каждому, так что подключайся и бери своих родных под ручку, веди к нам. Уверена, что им тоже будет по душе.
1: Смотри,

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Праздники, праздники, еще раз праздники. Конечно, куда же мы без них, друзья? И поэтому сейчас в нашей постоянной рубрике «Хит Холидей» расскажу тебе, что отмечается 27 июня. В эту субботу, ну, начнем с того, что суббота — это уже праздник для нас. Конечно, мы наслаждаемся выходными. Это замечательное время, особенно в летний период. Так что рассказывайте, кстати, пишите, как проводите это время. А сегодня День молодежи России, 33 года этому событию. Ну, слушайте, друзья, вот я всегда говорю, что несмотря на то, какой у вас возраст, всегда важно оставаться в душе молодым, свежим, бодрым. Ну и вот ребенком, да, ребячество — это вообще всегда классно. Так что, друзья, несмотря на возраст, отмечаем День молодежи и чувствуем себя душой и телом именно молодыми. День рыболовства. Сегодня 41 год этому событию. Причастных поздравляем. Хотя, знаете, не факт, что сейчас именно рыбаки слышат это сообщение. Скорее всего, они находятся где-нибудь в глуши, где рыбу распугать нельзя. И вот связи там тоже нет. Но если вдруг, друзья мои, вы слышите это сообщение, мы вас поздравляем. Международный день ананаса сегодня отмечается. Ну, конечно, летний фрукт, так что без него никуда. День изобретателя и рационализатора. Вот такое сообщение. Вот такой праздник сегодня, друзья. Ну, все это я уже перегрелась, наверное. Так, праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 58 лет этому событию. Одно из самых ярких и самых красивых летних событий, конечно же, в нашей стране. Это вот именно «Алые паруса». Так, сегодня День белых ночей. Кстати, белые ночи — тоже замечательное событие. Но, кстати, насколько я знаю, петербуржцы не совсем любят именно эти белые ночи. Не знаю почему, но как-то вот им не нравится каждый год зашторивать свои окна. И хочется как-то, ну, по-человечески выспаться. Но не тут-то было. А также сегодня день записывания случайных мыслей. Классное событие. А также день рождения банкомата. Такое мы тоже любим. Банкоматы любим. Главное, чтобы они деньги нам выдавали. День кофе, день цветения апельсина, день торта мороженого. Также сегодня, что интересно, день лука, друзья, день жимолости отмечается, день солнцезащитных очков, день решите пожениться. Сегодня суббот, друзья, и уверена, что решили пожениться сегодня множество пар, ведь именно в выходные выпадает такое замечательное событие. Вот так что всех сегодня брачующихся мы поздравляем счастливой совместной жизни. Не ругайтесь, слушайте друг друга, взаимопонимания вам побольше. Ну и, конечно же, именины. Они сегодня у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Николая и Владимира. Мы причастных поздравляем, двигаемся далее. Напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Впереди же музыка, делай громче.
0: Реклама.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитета по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру.

Ну что, мы с вами продолжаем слушать самую прекрасную музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Здесь у нас Анна Асти, Дим Билан с треком замечательным выступили, скажем так, предоставили нам массу хорошего настроения, эмоций, ну и, конечно, яркого впечатления. Мы же говорим им огромнейшее спасибо и двигаемся далее, только вперед, слушаем замечательные композиции и раскрашиваем лето в яркие цвета. Кто, если не мы, друзья? Ну и, конечно, не забываем о том, что сегодня праздник, День молодежи, замечательное событие, которое мы хотим отмечать в кругу родных, близких, друзей и знакомых. Поэтому скорее сейчас все планы быстренько нам напишите или напишите их скорее знакомым своим родным и уведомите их о том, что сегодня вечер занят и сегодня вы проведете вместе это веселое, скажем так, летнее время, да, именно вечер.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на любые полотенца. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Пятиэтажный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, музыка — это хорошо. Приветы ваши еще лучше. Андрей пишет: хочу поздравить крестную с днем рождения. С праздником, наша дорогая. Поставьте песню «С днем рождения», пожалуйста. Также мы присоединяемся к поздравлениям. «С днем рождения» песню, ну, знаете, с трудом, но я постараюсь поискать, но не обещаю. Максим нам написал: поздравляю Екатерину с днем рождения. Екатерина, вас также с днем рождения. Как сегодня много именинников, вы только посмотрите. А также сегодня поздравляют Варюшу с крещением бабушки и дедушки. Так, замечательно. Мы Варюшу уже поздравляли, но поздравим еще раз. Ну, а бабушкам и дедушкам привет. Настя, привет, и с праздником вас также. Можешь, пожалуйста, пожалуйста, песню поставить для моей любимой Миша Гребенщиков Лили. Так, ну, видимо, от Миши сообщение для Лили. Но мы постараемся, сделаем все возможное, чтобы поднять ваше настроение и порадовать любимую.
1: Смотри, смотри.

0: реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске +25, вечером +20, в Оренбурге +19, вечером +18 градусов, в Ясном +23, вечером +21, в Кувандыке и Медногорске +22, вечером +18. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая. Без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Урале 16 часов. Это радио Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Советский районный суд Орска приговорил ранее судимого мужчину к 6 месяцам принудительных работ за нападение на соседа. 1 ноября 2025 года в общем коридоре дома номер 57Б по улице Просвещения в Орске подсудимый в ходе ссоры нанес потерпевшему один удар в область живота и один в лицо, причинив легкий вред здоровью. Подсудимый признал вину и раскаялся, а суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. В Оренбурге начался ремонт остановочных павильонов. На остановке «Нефтемаслозавод» на улице Заводской прикрепили два новых листа поликарбоната, а на остановке «Площадь Мира» на проспекте Мира заменили пластиковую крышу на металлическую. Активисты провели рейд и выявили, что на 52 остановках отсутствуют лавочки, урны и павильоны. Сборная Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. Рекордным стал матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором испанцы обыграли сборную Уругвая со счетом 1-0. Эта встреча стала для команды 34-й подряд без поражений. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии, которая не проигрывала в 33 официальных матчах. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой. Открываем новый час, друзья. Да, время летит незаметно, так быстро. И хотелось бы, чтобы оно замедлилось хотя бы на немножко. Ну, конечно, это хочется только тем, у кого сегодня выходной, кто наслаждается по-настоящему праздником, по-настоящему этим временем. Ну, а те, кто на работе, хочет, чтобы время побыстрее как-то вот до вечера добежало, а там уже и отдыхать можно было бы. Ну, в общем, в любом случае, лучше проводить свое время с музыкой от Радио Хит. Здесь мы подарим тебе множество хорошего настроения, ярких треков и безудержного веселья. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что же, сегодня День молодежи отмечается. Мы поздравляем всех причастных и напоминаем о том, что наше развлечение есть повсюду. Да, не только туда, куда вы отправляетесь, музыка сопровождает вас. Еще и замечательные события, а именно всякие интерактивы, все в этом духе. Это, конечно, все в парке строителей происходит сейчас, уже с 16:00. Так что ищите нашу команду там, приезжайте, веселитесь, отдыхайте с нами. Ну и не забывайте делиться впечатлениями в эфире «Радио Хит», дозваниваться 21-103-7, код города 3537. Очень ждем, ну и двигаемся, естественно, только вперед с позитивным настроем.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по УСОВКОМБАНК.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Солнце, брызги, плеск воды. К речке, но босых следы. С головой ныряем в лето. Счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом». Круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина». Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

я надеюсь и верю в то, что рядом с нами, а точнее при прослушивании нас, ваше время также замедляется, только в хорошем смысле. Конечно, в этот выходной хотелось бы, чтобы время действительно замедлилось, день продлился подольше, но помогаем, чем можем. Так, нам написали здесь, что пишут. Михаил пишет: «С днем рождения, Катя! Успехов, здоровья и счастья!» Виктор также написал: «С днем рождения, Катюша! Люблю тебя сильно! Поздравляю!» И Анна пишет: «С днем рождения хочу поздравить сестру, здоровья, любви и счастья, моя любимая!» В общем, именинников сегодня, ну вообще, просто грандиозное количество. Мы вас поздравляем с днем рождения, наши дорогие именинники. Конечно, желаем вам всего самого прекрасного, улыбок, счастья, здоровья, любви, удачи, новых открытий. Ну и, конечно, всего самого наилучшего. Улыбайтесь чаще. Да, ну а мы же двигаемся вперед и напоминаем вам, что вы можете написать еще больше сообщений, поздравлений, приветов. Все это зачитаем обязательно уже в следующем часе. В твоем ритме. Смотри.

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент
1: проекта. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке Степном начался капитальный ремонт школы номер 88. Работы стартовали в июне. В планах полное обновление помещений, замена сетей, окон и дверей, установка систем и безопасности и видеонаблюдения. Благоустроят также территорию и закупят новую мебель. Ремонт разбит на 13 этапов. Завершить все должны до 1 июля 2027 года. 27 июня в День молодежи в Оренбургской области не продают алкоголь в розничных магазинах. Запрет не касается мест общественного питания. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрены штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Главным астрономическим событием июля станет проявление на небе летне-осеннего треугольника. По словам специалистов, это астеризм, образованный звездами. Лучшее время для наблюдений с 23.11 вечера до 2 часов ночи. С помощью бинокля или любительского телескопа в июле также можно будет увидеть туманность кольцо, шаровое скопление М13 созвездия Геркулеса и галактику Андромеды. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

Ну что ж, друзья, всем огромнейший привет. На связи Настя Центр, 17.05 на наших студийных. Мы открываем новый замечательный час, который уже так близок к вечеру, соответственно, и к нашим увеселительным мероприятиям. Да, прогулки с друзьями, наслаждение где-нибудь на свежем воздухе, попиванием джуса и поеданием вкусностей. Ну, возможно, даже какого-то шашлыка, вкусного мяса и все в этом духе. Ну, в общем, рассказывайте о планах. А я совсем скоро расскажу вам о том, какие события отмечаются уже сегодня.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время рассказать вам о том, какие события отмечаются сегодня. Конечно, в эту субботу прекрасную, это уже поистине праздник, а ведь и выходные у нас. Ну и сегодня День молодежи России, 33 года этому событию. Друзья, вот знаете, что всегда хочу сказать? Естественно, не важно, сколько вам лет, главное все-таки оставаться молодым душой и телом, поэтому всех поздравляю с этим событием. День рыболовства сегодня, 41 год этому событию. Ну, уже я говорила о том, что, скорее всего, сейчас рыболовы не слышат это сообщение, потому что они просто где-нибудь вне сети сидят с удочками, ловят этот дзен, как это принято называть. Ну, в общем, просто наслаждаются и классно проживают свою жизнь вдали от города, от ненужных людей, вот этого вот всего. Но слушайте, если вдруг вы услышите это сообщение, то все-таки мы поздравляем вас. Сегодня Международный день ананаса. НАСА отмечается, День изобретателя, День белых ночей, праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 58 лет этому событию. Мы, конечно, также поздравляем выпускников, ну и вообще счастливчиков, которым вот все-таки удастся попасть на это событие, на мероприятие. День рождения банкомата. Ой, вот знаете, даже не день рождения банкомата, а день рождения звука, который издает банкомат. Вот это приятно, конечно. Но главное, чтобы водил там вот в этом банкомате. Желаю вам этого тоже. Сегодня день кофе, день цветения апельсина, а также день торта мороженого, день чего интересного? День лука, день жимолости, день солнцезащитных очков, день решите пожениться. И тут же, представляете, следом идет день идиота. Но я думаю, что это никак не связано. Нет, друзья, ни в коем случае. Шутки шутками. Ну и, конечно, сегодня, да, действительно, сегодня суббота. Это такой день, когда много людей эту дату, скажем так, выбирают. Именно в выходной день празднуют такое классное торжество и событие. Женятся, создают новые семьи. Так что мы, причастных, к этому также поздравляем. Удачи, успехов, сильной вам любви, взаимопонимания. Живите долго и счастливо. Идите рука об руку, далеко и надолго. Вот так я могу вам сказать и пожелать. Ну и, естественно, я напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Двигаемся далее.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
11: Подробности на «Смотри.радио».

0: Смотрите, чем лучше ты относишься к этой жизни, к этому миру, тем лучше она относится к тебе. Ну и да, есть такой закон, вот это бумеранг называется. Так что давайте-ка, чтобы все бумерангом нам прекрасное вернулось, будем и творить прекрасное. Улыбаться прохожим, говорить им добрый день, добрый вечер, желать всего самого прекрасного. Где-то уступить дорогу, где-то помочь перейти дорогу, где-то просто, ну не знаю, что-то подсказать или быть, может быть, просто полезным. В общем, давайте, чтобы сделаем так, чтобы окружающие вокруг нас улыбались, соответственно, и нам это тоже радости принесет. Ну и музыка от Радио Хит, которая звучит уже здесь и сейчас. И мы продолжаем делать громче, наслаждаться моментом и, естественно, праздновать эти выходные. Но еще и День молодежи сегодня, так что подключаемся и вперед, друзья. Ну и не забываем о том, что мы не только здесь, а еще и в парке строителей сегодня. Дарим вам позитив и море подарков. Если хочешь, подключайся.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

Ну а теперь самое время перейти к сообщениям, к поздравлениям. Здесь Илья пишет: сколько много дней рождения сегодня, но хочу поздравить Екатерину с днем рождения. Благ, здоровья и удачи тебе. С днем рождения вас, Екатерина. Александр Федорович пишет: с днем рождения, дочка. Люблю тебя. Как дочку-то зовут, Александр? Напишите обязательно нам. Николай С. пишет: любимая тетушка, с праздником тебя, с юбилеем. Будь

всегда так же молода. Также присоединяемся. С днем рождения! Барсик нам пишет. Орску привет из Сургута. Сургут, здравствуй тебе. И Барсику тоже огромнейший привет. Александр написал. Молодежь, с праздником, хорошо погулять и отдохнуть. Как хорошо, когда тебе 42, а ты еще молодежь. Ну это же здорово, это же классно, друзья. Вообще все, вот все возраста сегодня уверенно должны отмечать этот праздник. Главное в душе молодым оставаться. Так что всех поздравляю. Ну и, друзья, наше радио настолько уникально, что до нас пришло, долетело сообщение, знаете, от кого? От Optimus Prime. Написали, я Optimus Prime, я шлю это послание всем выжившим автоботам, нашедшим убежище среди звезд. Мы здесь, мы ждем. Ну, слушайте, ну, вот как иначе-то? Optimus Prime. Здравствуй! Ну, в общем, ждем еще больше сообщений, конечно, нас это не может не радовать. Ну, там вот Человеки-пауки, Бэтмены, давайте, все пишите. Тор, давайте, вот ожидаем всех персонажей, всех классных ребят здесь. Ну и, конечно же, куда без Звездных войн. Друзья, ожидаем всех, пишите, буду рада зачитывать все ваши весточки уже в следующем часе. Ну, а пока, естественно, много музыки. Джиган, Нилетто, Лок Дог с треком «Дорого», после немного информации о погоде будет.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Промбалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Промбалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по УСО. Совкомбанк.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В городе Орске плюс 24, вечером до плюс 20 градусов. В Оренбурге плюс 21, вечером плюс 19 ожидается. В Ясном сейчас плюс 21, вечером плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске в данную минуту плюс 21 градус, вечером плюс 18. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Советский районный суд Орска приговорил ранее судимого мужчину к 6 месяцам принудительных работ за нападение на соседа. 1 ноября 2025 года в общем коридоре дома номер 57Б по улице Просвещения в Орске подсудимый в ходе ссоры нанес потерпевшему один удар в область живота и один в лицо, причинив легкий вред здоровью. Подсудимый признал вину и раскаялся, а суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. В Оренбурге начался ремонт остановочных павильонов. На остановке «Нефтемаслозавод» на улице Заводской прикрепили два новых листа поликарбоната, а на остановке «Площадь Мира» на проспекте Мира заменили пластиковую крышу на металлическую. Активисты провели рейд и выявили, что на 52 остановках отсутствуют лавочки, урны и павильоны. Сборная Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. Рекордным стал матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором испанцы обыграли сборную Уругвая со счетом 1-0. Эта встреча стала для команды 34-й подряд без поражений. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии, которая не проигрывала в 33 официальных матчах. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек. 100 тенге 15 рублей 88 копеек. Юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: еще раз большой привет. Да, удивительно. Время 18.05, а я еще здесь с вами. Решила остаться еще ненадолго, но на самом деле подменяю Женьку, да, пока он там вас веселит в парке строителей на разных приятных локациях. Ну, а я же дарю вам позитив здесь, с нашей любимой студии, с нашей драгоценной, где просто веет добром, теплом, любовью, хорошим настроением, а самое главное, клевой музыки. Здесь очень-очень много, так что подключайся, делай громче и не пропусти, услышь это все самым первым.
1: Смотри радио.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, я думала, что я буду снова делать какой-то выход, но нет.
1: Нет, ты вы делаешь выход отсюда.
0: Вам туда.
1: Вам туда.
0: Да, выход там. Так, как дела?
1: Ой, так хорошо. Мы сейчас такое музыкальное лото проводили.
0: Рассказывай, что было, какие подарки, чего делали.
1: Подарков много было, но это об этом не будем. Ну, там классные подарки, там колбасы много, уф. Нет, на самом деле очень классно, знаешь, позитивно. То есть я вот вытаскивал 22, и там, допустим, а может точь, не торопись. Они там отмечали, и у кого 5 там совпадает по диагонали, либо там по горизонтали, и они выигрывают. Это так классно, и они все пели. Было позитивно, весело. Я думаю, что День молодежи прям удался.
0: Но мы видели.
1: Потому что смотри радио, понимаете?
0: Конечно, Орск-Рут.
1: Это мы.
0: Самые вот эти вот клевые люди.
1: Я говорю, вообще. А у нас там эту музыку вырубили. Я такой, конкуренты. Я говорю, а у нас их и нету. Все.
0: Вот это я понимаю.
1: Вот это я понимаю. Вот это
0: хорошо. Так, мы вот двигаемся далее.
1: Давайте. Я узнал, что как бы я еще молодежь пока.
0: Пока еще. А до какого возраста, я не знаю?
1: До 36.
0: До 36.
1: Ну, у меня несколько месяцев осталось. В общем, я еще молодежь.
0: Нам вообще здесь написал Александр. Он говорит, молодежь, с праздником. Хорошо погулять и отдохнуть. Как хорошо, когда тебе 42, а ты еще молодежь.
1: Нет, они думают, что до 45 хотят сделать. Но они смотрят, что Куликов стареет, и они продлевают.
0: Вообще-то я сегодня весь день говорю о том, что молодежь, ты должен быть молодежью в душе. Неважно, сколько тебе лет, хоть 80.
1: Да, неважно, что там сыпется. Ну, главное, что я молод в душе.
0: Да, все, оставляю вас, Женя.
1: Спасибо большое.
0: Я прощаюсь, Настя Центр
1: была
0: сегодня
1: пока.
0: Днем. Пока!
1: Пока! Где молодежь?
2: В твоем ритме. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбоустройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Фотами также я кричал «Тону, тону», когда дед меня учил плавать, ну, Урале. Да, бывало и так. Вот это были 90-е, друзья, но я выжил. Меня зовут Женя Куликов, друзья. Хорошая музыка здесь. Ой, как классно было в парке. Ну, а я теперь здесь буду настроение вам поднимать. Вот здесь, значит, передали привет огромный всей молодежи страны. Виктор передает, а также вот у нас еще, знаете, здесь с Ясного, говорит, поставь, пожалуйста, Ваню Дмитриенко, «Ртуть». Да на, слушай, смотри.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что ж, друзья, расскажу о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 24 градуса, вечером поздним будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 19, поздним вечером будет плюс 18. В Ясном сейчас плюс 22, вечером поздним будет плюс 21. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 22, а поздним вечером будет плюс 18. А вот Сыктывкаре плюс 11. Ну вот как-то так, друзья. В общем, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, сегодня меня зарядили по полной. Все, кто участвовали в нашем музыкальном лото, друзья. Ну, а теперь я здесь буду до 23.00 заряжать вас хорошим позитивом. Отличную музыку буду ставить. В общем, буду с вами. Всех с Днем Молодежи.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
4: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за...

0: Кто-то, знаете, любит мороженое, кто-то любит друг друга, а кто-то любит гороскоп на радио Хит. Давайте послушаем на завтра.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, на завтра, на 28 число, уже готов гороскопчик. Давайте послушаем.
2: Овен.
0: Вам остался всего лишь один шаг для достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно. А то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
2: Телец.
0: Итак, завтра у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Вот как-то так.
2: Близнецы.
0: Итак, близнецы, посидите завтра некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
2: Рак.
0: Итак, завтра вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
2: Лев.
0: Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Дева.
0: Постарайтесь завтра вести себя так, чтобы вас ни в чем было упрекнуть. Окружающие завтра будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
2: Весы.
0: Итак, ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. А завтра как раз подходящий день для подобного занятия.
2: Скорпион.
0: Итак, скорпионы, завтра стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро и толку не будет.
2: Стрелец.
0: Итак, завтра вы можете оказать серьезное влияние на тех, кто обречен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться.
2: Козерог.
0: Итак, завтра вам, возможно, придется вставать на защиту силы, которая неизмеримо как бы больше вас.
2: Водолей.
0: Итак, водолей, завтра вам не придется задуматься о дне завтрашнем, да? А слишком большого внимания и сил потребует настоящий.
2: Рыбы.
0: Итак, рыбки, завтра на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее будет просто не в состоянии. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск Нефтяников 3.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25 08.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это Дан Балан, друзья. Да, знали то, что он вообще-то в 1999 году основал группу Озон. Вот это place to place, снума нума еда. А вот теперь песня «До утра». Давайте вспомним ее. «Лишь до утра».

0: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки.

0: футболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь, и мне сегодня такого зайчика подарили красивого. В общем, можно посмотреть на «Смотри радио», друзья, да, вот смотрите. С днем молодежи меня поздравили, хотя мне уже скоро 36. Ладно, продолжаем смотреть и слушать радио вместе.
2: Смотри вперед.
0: Смотри

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: песенка, знаете, старенькая, Диспина Ванди. Классная, да? Ну, в общем, что я хотел еще рассказать. В парке строителей царит праздничная атмосфера, друзья. А там проходит вообще классный праздник, День молодежи. Да, я еще молодежь, вот так. Основная программа Дня молодежи, как бы, еще даже впереди. Вечером будут концерты, вот уже фестиваль красок Холли и неоновая дискотека. В общем, приходите туда, там классно. А я буду здесь подбадривать вас и передавать все самые интересные новости. А, кстати, скорые выпускные, да, уже? Баста, медлячок, чтобы ты заплакала. Вот, давайте послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроице. На Марии Корецкой 2А.
7: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: настолько сильно, поэтому никогда, прежде чем что-то говорить людям, вы подумайте об этом, а? Ну, правда, ну, поставьте себя на его место или на ее. Да и вообще, все-таки праздник, мало ли что. Я понимаю, что не продают, ну, понимаете, да? Но люди мы знаем, знающие, мало ли что там, что навеет на душу, понимаете? И что-то можно сказать. Но не надо, не надо, давайте только хорошее, позитивное и давайте-ка мне пишите. Вот здесь, знаете, написали, знаете что? Вот сейчас расскажу. Ольга написала: «А можно привет из Гая? С днем молодежи! Всем здоровья, счастья, успехов во всем!» Ольга также написала, говорит: «Иванушки, тополиный пух, пожалуйста!» А вот Александр написал: «Привет Орску из Ясного и всей команде Радио Хит. Спасибо тебе огромное! Давайте, тополиный пух!»
1: Сделай громче! Сделай громче. Смотри Радио!

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 13. А в Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 13. В Кондыке, Медногорске плюс 21, ночью столбик термометра покажет плюс 13. А вот в Сыктывкаре по-прежнему плюс 11. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм.

0: килограмм. Адреса магазинов «Народный», Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, представляете, в Китае существует поддельный Париж. Находится на северо-востоке Китая. Выглядит этот город почти как точная копия Парижа. Видели, даже города подделывают. Вот это китайцы. А у нас зато есть радио, которое можно смотреть. Смотрим дальше, друзья.
2: Смотри.

0: Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 28 июня уже готов, поэтому давайте заводим моторчики и слушаем.
2: Овен.
1: Итак, вам остался всего лишь один шаг для достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально вот аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
2: Телец.
1: Итак, завтра у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые.
2: Близнецы.
1: Итак, посидите завтра некоторое время на кухне, ну, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового интересного, да, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив, так и скажет, да.
2: Рак.
1: Итак, завтра вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
2: Лев.
1: Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь завтра заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.
2: Дева.
1: Итак, постарайтесь завтра вести себя так, чтобы вас ни в чем было упрекнуть. Окружающие завтра будут настроены весьма, знаете, негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
2: Весы.
1: Итак, ваши многочисленные таланты, ну, пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Завтра как раз подходящий день для подобного занятия. Буду опять «да» петь или еще что-нибудь.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, а толку не будет. Надо быть медленным и аккуратным.
2: Стрелец.
1: Завтра вы можете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. Но при известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, завтра вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас.
2: Водолей.
1: Итак, завтра вам не придется задумываться о дне послезавтрашнем и завтрашнем. А слишком большого внимания и сил потребует настоящий. День будет очень тяжелым, но плодотворным.
2: Рыбы.
1: А завтра на вас обрушится такое количество информации, что переваривать ее вы будете, ну, не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумная ситуация только усугубится. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой квасы, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: знаете, я тоже так говорю, когда с утра встаю и такой раз, и кучка. Я говорю, кошки, что ж ты наделала? Ну что ж ты наделала-то, а? Ну, ай-яй-яй. Ладно, друзья, не будем все омрачать. Давайте-ка будем веселиться и, конечно же, зажигать, потому что сегодня День молодежи. И да-да-да, мы всегда с вами вместе, друзья. Поэтому заказывайте любые песни. Ну, как любые, конечно же, ну, в формате. Я обязательно все как бы поставлю, почему бы и нет. Ну и, конечно, вот они, приветы прилетели. Здравствуйте, передаем привет Светлый от Александры и Анастасии. Всех с Днем молодежи! Вот так говорю, это вам тоже огромный-огромный привет в Светлый, в Ясный. Ну вот все, что там со Светом связано. В общем, друзья, давайте с Днем молодежи и, конечно, хорошую музыку на Односмотри радио.
1: Расслабься этим вечером. Смотри радио. Барбара Стрейсенд.
0: Ребята, Барбара Стрейсенд, давайте пишите свои сообщения, друзья. Барбара Стрейсенд.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну что, друзья мои хорошие, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 13. В Ясном сейчас плюс 18, ночью будет плюс 13. А в Кундыке и Медногорске сейчас плюс 20. Ночью столбик термометра покажет вам плюс 13. Вот местами по области возможны осадки в виде дождя. А информацию предоставил сайт погоду.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: А вы знали, что каждый год выбирают молодежную столицу России и город молодежи? В 2026 году ими стали Смоленск и... Смоленск. Вот поэтому, друзья, давайте будем как-нибудь, чтобы Орск тоже стал, да? А пока смотрим радио.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
0: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: хит. На все времена.
1: Друзья, сегодня это суперхит Moscow Never Sleep от DJ Smash Die. И, в общем, выпущенный в 2007 году. Давайте вспомним и будем сейчас подпевать Moscow Never Sleep.

0: Реклама. Горячие Орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим. Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, да, ночью будет плюс 15, да. Также, смотрите, в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью будет плюс 12. В Кондаке и Медногорске сейчас плюс 15, ночью будет плюс 12. И в Ясном то же самое. В общем, как-то так, друзья. И вообще, смотрите, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: водиться. Ну почему тебе и мне так одиноко? А мне бы два крыла, чтоб улететь как птица. Я полечу и приземлюсь у твоих окон.
1: Ну не надо два крыла, хотя просто, ну, ту волшебную палочку раз и очутились туда, где хотели, да? Ну, друзья, ладно, я буду с вами прощаться. Давайте отмечайте этот праздник, День молодежи все-таки. Ну, а я пойду. Все, споки-ноки в обе щеки.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Далее. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.